0: you, I guess you moved on really easily.
1: Ночь и масмоя муч.
2: И наибольшо гласбо. Радио Саламон.